нашите обословяне не имахом книг. Начертам и рязам и чтяхом и гадахом.